схватил свои слободы. Юрня вас профитом и луксузом оставите без воздуха и воды. А что чеш тадз? Будет еда размышляш садз. И глей, нечто се догаджа, човека е почела судьба да погаджа, да свата да без природы не може обстати, ер природа га е створила, и природа е в станю да га унищи, стави ё е прст на чело, преиспитал е своє тело. То сам я, зар ме не препознаете, грузер. Ал преправлен скроз. Уградили ми ярболе, једра, избацили дизел, убацили електромотор и соларне панеле свуда по палуби. Sad klizim bešumno ko galeb na vjetru i suncu. Promijenili mi biće, pa mi se promijenila svijest. Sad volim prirodu, faunu i floru. Divim se bistrom, plavom moru.

Македонци со задати. Предрасуде. Предрасуде. Предрасуде. Предрасуде.